0: All right, crew.
1: Деньги так легко даются и не на все, что хотелось.